0: Türkei, Pridol!
1: Jo! Кое, кое?
0: What up, son?
1: Кое, леге, а гремо енга спрашат?
0: Айде, гремо
1: енга спрашат. Чакай у гаражице, дай.
0: Yeah! Добродошли с брани в гаража. Check it. Yo, beatbox, Сашко, то ми дели, то ми fucking дели, yo.